0: Від надання.
1: Пардон, від снадення.
0: Питат Радио Ереван. Каква е разликата между питбула и адвокатката? Радио Ереван отговаря. В червилото.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.